0: Ах, ю яйта, я чашунчи.
1: Има на жата кангичи. Туку ю якунатами Jesús пошутипи анима чинчи. Майхан кунака, тори Хосе римашката уяне анчари кангичи. Кунан ячанапика. Руна, майманта шамушкатами ячашу.